0: Rádio Patria.
1: Raňale te rajale, mangav tumenge šukar rati paše amari relácia Romano Lavu. A tadives tumenge kamaste penel buter pale jek familia sa vidživel avke kaj teavel sar motivácia prekalo aver familii. A čen amenca udržane na pes buter.
2: Amare kuč raňale te rajale šunen o agentúrna nevypenák herestarte lumatár. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O diveska na peskele peraz pro Eftavár Dukhadi Panenko Mária. E slovateko patronka dešo pánšto septembroste sa zjek tovar od hemeskro dives, no sa jek obuťarno dives. Aj so drom oraj pen avrilia sa riek maškaro konsolidačná uštara pro beržduj ezera Bišušov. Omanuša normálno kerenaze buti, no potini ben len sas sar vaše buti prekalo od hemeskro dives. Andrej Koalícia a čel o biláči peň maškare politicko séra SNS te o ministros Tomáš Taraba. O premiéri z Robert Ficos andropeskro video zvakrela spale aktuálno politicko situácia. U peňa z hojleske hin páres. Hoj e situácia Andrej Koalícia hini aj si naláči. O premiéri skorkoro kergias e intervencia maškaro Manuša. O dovakeri Benhino hojte pes odá maškaro ministro Staraba u SNS nalačarela Giotrandato septembros o ministro z Mukela oraj pen. Dešo pán čto septembros te imaro mangi pen vaše Tarabo skrý pri rezignácia a vľas pro oraj pen. O nevo mapovo portálo z Romapo. O Zorardo Manuš, vaše romane komunity Alexander Daško, si kaďas o dáta sa ve chudle prekalo sociograficko rody pen Andro Romane komunity, te o nevo digitálno portálo sa opäť vyčinel Romapo. Kada portálo zdelo čačikano čitro paletané gri segregácia, pale infraštruktúra upalo dá, sarpenkio dá o komunity šaj vaj na štite do chuden. Kada portálo z kamelte pomožinele rajpnaske, tekerel o feder uštara, kanapen lačaren o regionálna averipena. O ministro z vaše búti Erik Tomáš, sikaďas o nevypena Andre Reforma pro sociálna búťa. Buter chudena o Manuša sa vehine odkázaná. Andro negučeder učipen chudena ezero stranda te 8 euro te 50 centy. Pro ambulantno sociálno pomožipen dela olove te o klientos no dá najela dosta vaša dáho štátos dela andro ambulancii megáver love. Pro odkázaná Manušávka o štátos dela štaršel milióny euro buter, sarka dá berš. Andro osady prospíš náne dosta páni. Lerome náne love tecinelo páni Andro cakli, pieno páni Andalo Jarkos vaj Andalo veš. Vašo dá bučavore na svaľon, uhine Andre špitáľa. Rudňa na tét hepalo šuko nilaj, hini e situácia Androga vstabilizovano. No Lerome geo páni na mukle. Andrej Osada pašorudňany Petorácka, nane o automatos pro páni, e osada hini Andro Závalovo pásmos. Echanik lenge šutilas, bio páni hine trito čon, sa jak situácia hini pro zabijanec. E cisterna pírel, no nane dosta páni. Špeciálno lečavoren hino baro rizikos, hoj chudená vaj e infekcia, vaj dehydratácia. O francúziko režiséri z romane Raté star o Tony Gatliff, Gela a Mare Svetostar. Pro savo pes do Gigilas, efta vardešte efta berša. Leskri familia, dyňaste Janel, hojmulas androforos arel, kajkerelas peskro nevo historicko filmos. Leskri filmi, anenas, angle, e romani kultúra, e historia, o vakeri bena, te e muzika. Hláčo drom leske mangas, te amen. Andro Čechiko a veľ e premiéra o nevo filmos savo pes vyčinel Tranda Trin Uštara, savo kerde o režiséra Anna T. Šimon Domček. E psychologicko dráma sa vypro festivalo s Andro Karlovi Vary, chudľas o špeciálno molipen, sika veľ sopes a čiľazle milanoské danieliske. Lečave zmek Andro Berš duj ezera te jek, kanále sa z dešochto berša o neonacista Androforos Břeclav, báre z Márde. Očavo sa z Andre Kóma, dži a kanále skáčile o sa skipná skrepári pena. o Európa krosúdo s vašom Anošikane Čačipená. Dňas o verdikto spalo Stanislav Tomáš. Savez Murdargias e policie Andro Čechiko. Andro Junos du jezera Bišujek. Osudo z Penel hoj e policajno akcia sa z direktno Kergi Avka hojleské ilas o Dživipen. Ezor sa zna adekvátno o rodipnáskre štruktúry na kerde o efektívno slobodno taj objektívno rodipen. Palo leskro Murdaripen. E kritika sa z pro Čechika orgány vašo dá hoj narodená z orasovo motivos. Sa opäť šaj garuvelas sa obuchlo inštitucionálno rasizmus. Šundian o nevypenak herestart he lumatar. Palo romat he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Androga Vladomirova pa šoforo svidník džive liek terni familia sa vy kamel kaj lengerečave andro peskero dživipen varesote dochuden. Odat te edaj keren buti, lečaven lidžan kio sikaviben, no teko bašaviben. Vakerel o Michal Džurban Pureder pal peskero čavo.
0: Ame samke si familia, muzikantsko familia sam. Miro papu sa z muzikantos, bašala zar subora, veromen sa bašal kerlas. A celé dades, kedy baba sa zrovni, že nelas to vaša opela úta, predsým bála, že nelas, to upra papu, že nelas. Takže my sám, keď si fajta muzikánsko sam. Da je kávka sa, sme fúpe na vás sa menela mušoro, že mušno toho muzikánto. Už je rávás, kaj neleskela v utrbeč, kaj te pilula škola, kaj te ďanol abeceda, kaj te cyklul, kaj te ďanol te pisinel, no a kole starpe na vás mange. Pešo šníkos mek nič, budem ničo cyklul, ale ma sa pila pe druho, ar druho šníkos, skúšňal z toho prezúška a díká sa le starela. No dýňom les od druhého ročníku les dýňom prezúška pílas. Vakáv sa spáro, ale si kľolas, žanelas, pírava zle a me. Opa pozle a píla zle skero prezúška. No a dýča chvala Bohu, dokončiť osmo ročníkos. A hýn les papéris a ďal du reder. Me fúr penal, že kávka, bo tak sako penal, že da talentos. Ha, da hýno od Boha sa bez penal. Da hýno od Boha, kada... A zase remende Roma, kada hýn. Hina na mene kodava, ale da hino bud hin, ar kva čo rože čekáme, a bud hino le rodiče star. Mušino o rodiče te podporino le čavore, že proste pireha, kereha, naži donúci neha, ale pireha, kereha, kaj te žanes, kaj adiká kva výsledko. Ale manuš pa izdikela, že pezeske darinel, no te, chvala Bohu, som rado. Amen, češ le šaj podpori nás, sar finančne, sar laskáha, sar savoreha možnosť hin, rodiče so del popes kročavoru. Ten jeder, leske hin zeves berš, týždeň z dňa prezúška, píl pro saxofónos, zatiaľ šal pe flauta, pe trúbka, no tá díká sole starela. Hino šikovno, džanel, no ale díká sole durede. Bo také som jak veko, zda kade píl, šac gino. No ale peske mek najgenujú do minulého hudba, že proste džanel, abo na džanel, abo sole starela.
1: Palo terno lavutáris, vakerel akanaleskero dat, te palo dá sa vosas, sarsas čavoro.
0: Jo sas igen kľudno čavoro, sas strašne kľudno. A do nežino, keď sa klinu čavoro. Rešpektinel sarman, rovne rešpektinel. Sa savoren, šunel, nadal ani so problémos. Tá cykliolás, kávka sa cykliolás, nasa sa žiednotkári, ale delpes, sa z dvojky, trojky, te štyrky, pedra kela, ľudia ani z mušoro, všiac, tyž, dikela z kávre star. Ale chvala o Bohu, končina kani zeviatka, ďal do reder. Takže kávka, že ďala škola po konzervatívom, pere šisté, ma sa zase primačky, lesu ile, ino prijato. No tak, leske prajina u Sarajek Feder, kaj te dopilo kola berša, kaj vaš se dokazinal. Te peske, te mange, te miraru nejake. Me bi kamala, kaj te učiteljis, kaj te dopilo e škola, kaj te lome pre visoko škola, a kaj te učinil leča voren, či romanen, či goren, kaj te sikavil, a no mušlo bi se trapinil, ča te užinil kodava so le stehin talentu, zabo so si klilja, so džanal. Me mange osobne važinal ča voren, so siklum kere te bašal. Uda hino šukar, džane te bašavel, bašavim kere koda, ale hudobno škola, noti, uda hino var so inakšo bašavim ben. Kudi pres nota hino. Me nadav lečas, abo na dinjo lečas goli kodava, kaj tel jek feder, abo že kaj tel muzikantus, mage paka vobec nažalost. Mang djelost pro kodava, proste kaj te bašal, kaj te siklut bašal, a kaj peste zdjelino, kaj tel proste vestava reso, kaj te sikal avređene. Kada sa zmiro snos, a mage dinoči mage te djela avri.
1: Te dureder amenca vakerel barikano dát pal peskero čavo, sa vopes vyčinel pal leste Michal Džurban.
0: No sa ročavo žal te vašalo vystúpenie lezin, abo sa pírlas, ar štáty pírlas, куда беше за Бугарско, а беше за Румунско, сас, када беше на Гиле, бо хинамен ке се родина ослави, те кере да се обучи, така ке тропил помоц, а мен ге кере. Але ману шфур дат, мама, са безпено, фамилия Савре да развашлески, вичина, скай сал мишку, хоч жал, ча 7 километри, жал, кере старте вашало синдикате, да разаме вичина, скай сал, коркоро вичино, тај надараме сум синдикате са порядку, халјом, пилјом, Савре миште. Да раз, але Екавица сам раду, че просто дяното по старому пес, на керо дилнипен, а хино машко людос, хино слушно. На пенал куда ме, але мангел людос во керен, че хино шиковно, хино слушно, не стои проблем на керо. Саро учителя през ушка, саро учителя в школа, кај пирал пе закладно, а так исто са пирал по субора, пирал маковичка, маковица, сако пене, че хино слушно, че леа нане проблемос, та же ме сардат, сум барикано, че на керо маке проблеми. Бути различен те башал огоре, огоре различен те вичал, те башал футбол. Башал вичинал ка со гаджовско штило са романо. Те романо за башавла, але бути башал гаджовско, бо аре дуй субора башал, то од маличка башал, та хино сикадо башал, а свичинал макинал бутр песте со джано. Меко да кавка дикав, же амай романе чаве со хин, хине шикона, хине страшен фе шикона, хин ленко таленто, зин ленко да рорад хин. Им сиклюм кере башай са хино миште. Але те билем посунена за рекола школи, кај хин федерме музиканта, кај не те сикав нас, кај те ќе нас оноти, кај те башав нас, али кај се бареде кола. Та ме бича отказнава за Леромеге, те хинту ми шиков на чаве, хинту ми здиреми чаве, делен на школе ми сиклион, бо шкода кај со чавро кај ча керетело за ник имен.
1: Акана вакерела о мишко с Джурбан Тернедер, пал саво а дади вез вакерас лескере дадеха.
3: Мема вечина о Михал Джурбан, хин манге 15 бер, Камо те жал по консерваторијум, сум пријател, сум аз по скушки, а камо во кој те студинал. В скушки сас, пал да ланде се злаче, сас кода кој се осикљува вас, сас ман чуно те стресос, але дја на вас. Консерваторијум маге кидњо маври, бо мам ба инал те башавел, камо вари кога те покрачинал со зачнинджом, а камо те учинал авер дженен.
1: Сар омишко с Джурбан Леперел преода, сар у колес до андја ки о башавибен?
3: Паметцидал манге миштес, Пиразар друго рачникос, одат манге тоджаци, ја манге гармоника, тоджа манге поваста, а маске пенџом соко дава на джа нас. Парис поступње пираз пезушка, кода учителиха, полоке си клюва за зачатки са спари, але си клювам. Ек постате, кам пелгате си клюва за кладус, со стар кола веци, како сартуме пен рихло не сте керел, коле за кладу остаржал, але те коркоро, кам пел те снажил, пес керете под свичинул кај теджал. Па амалде најпаредер, концерти, бо буд стресот око хине. Коди за одповедност, сојал дал манде те до лаври, сојал ме, јао бешал пе столичка, со башавал. Мек постате, сум кадари, свидник хино цикно, также постати сако манджанел, меже би. А кој ман вечина, вечина ман вечина горе, бо башавал гаджавско штилос, ленгеро, а вечина у ослави, кај се веци пирковини.
1: Каха о мишку с башавел, у каха пе злеске башавел федер?
3: Так, башал пе зманге, кај се манушенца, сунане рома, Миштес, бо те ман гавка ше пенал, што сум ленца од маличка, бо пираспе код изушка, сполу башаваат, а сполу те гавка